мне гоп он сказал, чтобы жить нужно врать. Это замкнутый круг, здесь проще здесь, чем стать. Но чтобы честно стоять, чем проституткой сидеть, я обхожу капканы, я разгрызаю сеть. А вчера...

А вчера в гематогене я обнаружил бычью кровь. Я, наверное, вампир. Во мне проснулась любовь. Я ненавижу бумагу. Я презираю печать. Это происки агентов. Их нужно убрать. Я рисую цветы. Я пытаюсь врать. Я говорю любовь, а слышится блять. А вчера в гематогене я обнаружил бычью кровь.